0: Серьезная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Dance Radio. Record. Новый трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day. Record remake.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.

0: Как обычно, что-нибудь нужно узнавать каждый день, и мы на это направлены. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». 30 июля уже, Стас, сегодня, завтра и август. А август — у меня вообще ассоциация с осенью. У меня нет понимания, что август — это лето.
1: Ты говоришь, как римский сенатор. Ребята, сегодня, завтра и август. Нейрон почил. Придет август, нам всем конец. Да, последний день... последний месяц лета.
0: Второго месяца лета. Да. Да, завтра.
1: Можно же сказать, что мы его пробананили лето. Или еще нет?
0: Я вообще Новый год люблю, поэтому мне любое пропонанивание лета только за.
1: А нет у тебя такого, что вот лето все равно период, как вот, грубо говоря, Новый год — это отдых, ну там каникулы, да, отпуск, да. А лето — это работа, что сказать. Ты такой, эх, надо пережить это.
0: Да нет вообще, лето — это лето. Просто жарко. Международный день дружбы сегодня, 30 июля 2026 года. 15 лет как празднуется.
1: Друзья, всех с праздником.
0: Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Такой вот есть праздник сегодня. Он 13 лет как празднуется. То есть сначала подружились, потом перестали торговать.
1: Подожди, ну мы же давно отказались от торговли людей. Ну вообще все страны. Ну ладно, не все. Чего уж там рассказывать.
0: Я чего-то не знаю.
1: И приходят еще смс-ки.
0: Всемирный день вышивки сегодня. А, тоже 15 лет как празднуется. Как будто с дружбой как-то
1: соединились. Это связано как-то?
0: Наверное, день цветных напитков сегодня. Коктейли, видимо. Ну, пока звучит, какой коктейльчик утром, да? Навивается.
1: Ну, либо какой вы цвет. Ну, ладно, но лучше коктейль.
0: Либо за сколько бы у вас продали, да? Будь вы на том рынке. Так, день поделитесь обнимашками сегодня. Ну, замечательный праздник. Поделитесь. Ездите сейчас в такси, если вот вместе с таксистом. Припаркуйтесь, на аварийку поставьте, скажи. Мистер таксист.
1: Мистер таксист.
0: Мистер таксист. День обнимашек. Давайте-ка это.
1: А он такой обнимает, такой, но деньги я все равно возьму. Говорит, да.
0: День чизкейка сегодня.
1: О, чизкейк.
0: Ага. День межгалактической дружбы. Даже такая есть. 2 года как празднуется. Но мы чего-то
1: почему
0: точно не знаем.
1: Почему мы так мало дружим?
0: Реально, не знаю. Очень много сегодня про дружбу, про вышивку и цветных напитков. Что, какой вы коктейль этим утром?
1: Да,
0: почему бы нет?
1: Даже не коктейль, а какой напиток? Может, и компот.
0: Да, какой вы напиток этим утром? Какая вот вы жидкость этим утром? Напишите нам, точнее, с голосовыми своими запишите в чате мобильного приложения Рекорда, а мы их поставим в прямом эфире совсем скоро, все ваши голосовые. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейвы и каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 30 июля прямо сейчас.
2: Овны сегодняшний день будет очень спокойным и даже в чем-то приятным.
1: Тельцы, сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем.
2: Близнецы, сегодня вы будете преисполнены энтузиазма.
1: Раки, посмотрите на окружающих и постарайтесь не делать таких же ошибок, что и они.
2: Львы, будущее формируется человеческими грезами, в том числе и вашими.
1: Девы, приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций.
2: Весы, сегодня друзья вам подскажут крайне интересную мысль.
1: Скорпионы, сегодня вам наконец дадут слегка передохнуть.
2: Стрельцы, сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи. Главное, воплотить ее во что-то материальное.
1: Козероги, окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания.
2: Водолеи, посвятите этот день очистке от хлама во всех его проявлениях.
1: Рыбы, вы же сегодня можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Всем хорошего дня, друзья.

0: рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Вейкаперы.
1: Ваши голосовые собираем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы напиток, какая вы жидкость, записывайте как хотите. Скоро ставим прямой эфир, поэтому не пропустить. А пока к новостям, точнее к исследованию одному. Бедность буквально старит мозг. Представляешь, Стас, это выяснили ученые. Это не просто там британские какие-то. Кстати, давно не было британских ученых в исследованиях. Вот что я заметил. Мы все настолько наугарались, видимо, над ними, что они такие: мы больше не будем делать исследования.
2: Думаешь, у них был кризис, они ходили к психологам, такие: они не воспринимают.
1: Прорабатывались, да.
2: Да, нас всерьез.
1: В общем, это исследование длилось десятки лет. Как выяснилось, оно показало: постоянная нехватка денег и стресс из-за долгов ускоряет старение мозга и повышает риск когнитивных нарушений уже к 50 годам. Как написано, согласно тексту, даже образование, высокий интеллект и тяжелое детство, что странно, да, не смогли полностью нивелировать этот эффект. А как тяжелое детство могло нивелировать этот эффект?
2: Ну, получается, раньше взрослеешь, раньше больше нейронных связей, ты такой: я готов к этой жизни.
1: Ты когда в ученые записался?
2: Но потому что я не богатый. Приходится так нивелировать.
1: В общем, в суть этого исследования: если вы думаете, что вы постоянно бедный, то это влияет на ваш мозг, постоянно начинается его работа, там разбираешь себя, в общем, как-то уничтожаешь изнутри.
2: Изнашиваешь,
1: да, этот мозг, постоянно об этом думаешь, ни о чем более, зацикливаешься на этом и становишься старым просто. Вот и все. К 50 годам не только бедный, но еще и мозг сухой.
2: И старый. Поэтому нужно говорить типа: о, пятихаточка!
1: Хорошо!
2: Нормаль, богач!
1: Чина заседаю!
2: Мелочишка!
1: Куртка! Так, что в ней?
2: А в ней ничего, семки, такой: еда!
1: Ты работаешь в гардеробе. О, куртка! Что в ней?
2: Не, пошел, сотку разменял, мелочи, идешь, бринчишь, такой: я богатый!
1: В общем, что предлагают, какой выход эти исследователи? Говорят, если вы, говорит, не богаты, то вот довольствуйтесь тем, что есть. В жизни очень много других развлечений. Есть о чем хорошем подумать, говорят.
2: Да, вот. Только на это нужны деньги.
1: Ну, это логично.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова пока не объявили международный розыск. По данным СМИ, решение еще не принято. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Следствие утверждает, что мессенджер не удалял каналы и ботов, которые использовались для координации диверсий и мошеннических схем. Прокурор запросил 3,5 года колонии для секс-блогерши и порно-актрисы Сони Мармеладовой. Ее обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете. По версии обвинения, девушка заработала на контенте более 30 миллионов рублей. Также прокуратура требует запретить ей пользоваться интернетом 4 года и конфисковать часть имущества и денег. УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для собственного обогащения интересов узкого круга лиц. Поводом стало письмо президента ФИФА с предложением создать новую коммерческую структуру в обмен на дополнительные субсидии национальным федерациям. В УЕФА заявили, что интересы клубов, игроков и болельщиков должны быть выше подобных инициатив. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра в 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Рэперы.
1: Как обещали ваши голосовые в прямом эфире, сегодня какой вы напиток, такая у нас тема, поэтому начнем вот с Ленуськи, пожалуй.
2: Доброе утро. Я шампанское. Бью в голову, заставляю слабеть ноги. И мутнею рассудок. Но так как мы безалкоголики, тогда я буду горячим обжигающим кофе, заставляющим начинать рабочий день.
3: Про кофе уже не так активненько, да?
1: Да, уже. Про кофе не так весело.
3: Да, нет, вот это.
1: Мы безалкоголики, да. Хорошо, что Ленуська про это сказала. Дука.
4: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня жижа Жигуля, потому что во мне с утра уже жигулевская. Всем привет из Казахстана.
1: Ну, мы против алкоголя, конечно, тем более в такое-то время, но...
3: Да, но я надеюсь, что он работает дегустатором. Только это его оправдывает, наверное.
1: Евгений.
5: Доброе утро, страна. А я сегодня напиток помиралочка. После дня рождения вкусная помиралочка.
1: Придумал напиток только что.
3: Вкусно, вкусно.
1: Да, Андрей.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня, короче, походу каркаде. Хочу на велике на работу. Такой же красный, как рак. Всех люблю, целую, обнимаю.
3: Ну, это реально коктейль. Все собрал вместе. И раки, и каркады.
1: Если бы не Андрей, я бы про каркаде в жизни не вспоминал, наверное, еще лет 10.
3: Каркаде, это красный чай, если
1: Да. Но я настолько забыл этот напиток почему-то.
3: Надо попить.
1: Алексей.
7: Привет, вы каперы. Доброе утро, страна. Ну, судя по погоде в нашем городе, я жидкость в виде дождя. Все доплываем до работы. Ну, что ж ты сделаешь? У природы, как говорится, нет плохой погоды. Всем добра.
1: Поднять паруса, доплывает до работы, йо-хо-хо!
3: Что, в тебе пират проснулся?
1: И немножечко зарплаты. Наша слушательница еще.
8: Привет, а я сегодня, как и вчера, и как завтра, сплошная стабильность. Тот самый кофе из турки с разными перцами. Хорошо?
1: Кофе с перцами пил?
3: Пил, с красным перцем пил, да.
1: Всем кофейку, друзья!
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Пинале.

По погоде в северной столице на данный момент плюс 20, но ощущается как плюс 18. Очень странно. Небольшая облачность, в максимальной температуре сегодня плюс 24 градуса.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, какую закономерность я вот увидел прямо сейчас?
2: Так.
1: По нашим сообщениям наших слушателей. Что девчонок сдерживает только интернет. Ленусь, конечно, так. Я без интернета буду чаще заниматься любовью. Когда либидо иссякнет, пойду в горы. Вернусь и добью Достоевского. Такая формулировка.
2: Он добит, все нормально. Он вряд ли вернется.
1: Подожди, я тебе про тенденцию говорил. Светлана пишет: уйду в мужской монастырь. Ночным сторожем. Всем прекрасного утра. Я понял, что сдерживает прекрасный пол. Интернет. Отключайте! Вырубайте этот рубильник.
2: Ночным сторожем, чтобы в монастыре вообще никто не спал. Она бодрствует. И мы тоже будем.
1: Даулет вот рассказывает. У нас в плохое время, в январе, отключили интернет. Он переживал это время. Алкоголь не продавали. Можно было снять с карты только 10 тысяч тенге вообще. Все начали покупать антенны муха, чтобы хоть что-то было и отвлекало. Благо, я купил до этого приставку. Ну и на флешке было несколько фильмов. Даулет уже это проходил. Он знает.
2: Телевизор же спасает, нет?
1: Да как он спасает? Ты видел, что там показывают?
2: Я видел. Но у меня подключено телевидение. Там есть несколько каналов, которые прям вот, они унесут тебя от проблем.
1: Что это же за канал?
2: Серьезно, там мультики, развлекательные, исторические передачи. Ты реально, ты забываешь вот о каких-то новостях, еще чего-то. Смотришь интересный контент.
1: Так, куплю домик вблизи водоема. Андрей Кош 73 нам рассказывает. Буду выращивать огурчики, помидорчики, картошечку. Буду кайфовать по вечерам на кресле у дома под звуки радио «Маяк». Почему-то он это радио выбрал. Из старого приемника буду ходить и на рыбалку, поймаю самую большую рыбу, но никто об этом не узнает, потому что интернета уже не будет.
2: Понятно. Идеальный план, все кроме радио.
1: Кроме «Маяка», ты хотел сказать?
2: Да.
1: Так, играть с ребятами будет Джека. Во что? Заведу 33 кошки или 33-ю кошку, Ксения написала. 33 кошки. Фу. Так, Владимир пишет, вообще не страшно. В основном использую интернет, чтобы слушать рекорд во время тренировок. В остальном, типа, и так развлекаюсь, очень хорошо даже.
2: Я вот подумал, люди заводят себе очень много кошек. Правда? Да. 30 кошек, а для чего? Чтобы в глубокой старости, если вдруг с тобой что-то случилось...
1: Еда?
2: Коты тебя прибрали. Просто ты приходишь, они сыты, а тебя нет.
1: Ага.
2: Все-таки, а куда делся человек? Я говорю, не знаю.
1: Я даже не хочу это представлять.
2: А я тебе нарисую.
1: Спасибо, не надо. Марусик пишет, наконец-то я довяжу начатую кофту и сумку. Вот что.
2: Так, рубаните срочно интернет, Марусик. Нам нужно увидеть и сумку, там, свитер. Еще бы и носочки хотелось.
1: Людмила, а я так и развлекаюсь без интернета. Каждые выходные с палаткой в лес, на озеро. Туризму не нужен интернет.
2: О, отличный план.
1: Туризм.
2: Классно.
1: Туризм. Ай. Друзья, обсуждаем, что будете делать, если интернета вот не будет. Неожиданно его просто отключают. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
3: Рекорд реклама. Питер накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7441. 16+.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: ООО «Шоу-клуб». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
6: Аккуратно. Мы приближаемся.
7: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
8: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика — это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А давайте поиграем. Через 10 минут у нас есть такая возможность. И у вас есть возможность зайти в чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра». Можно забрать приз от вейкаперов, конечно, и в прямой эфир попасть, что тоже замечательно. Сказать «Привет всем, кто меня знает! Привет всему моему городу! Отдайте приз!»
1: А представляешь, передать привет не всему городу, а конкретно вот улице одной.
0: Можно улице, да что хотите, делайте. Мы вообще никого не ограничиваем, если честно, у нас вообще свобода.
1: Улица Ленина, дом 4, вот то конкретно вам привет.
0: Вам приветище, да. Пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока продолжим обсуждать, что будем делать, если интернета не будет. И Людмила прочитала мои мысли. Реально, она говорит, что вообще интернета же не будет. Можно творить всякую веселую дичь, и никто это не снимет, не выложит никуда. Главное, сами в дурку не залететь. Я почему вот такой скромный с вами? Я спокойнее стал, на самом деле.
1: Так-то да нет.
0: Я безумец. А то потом напишут, скинут видео, скажут, смотрите, ваш ведущий дурачок. А мне, да. это останавливает.
1: Никит, да не поэтому.
0: А почему?
1: А условка. Вот почему ты такой скромный. Мы же знаем, что ты
0: начинаешь. Не приписывай мне того, от чего я уже избавился.
1: Вот этот офицер-надзиратель, который на тебя смотрит. Вот почему.
0: Каждое утро приводит, скажет, на, веди свое шоу.
1: Николай Семенович, вы присядьте, он нормально себя ведет.
0: Семенович вы?
1: Слушай, с одной стороны, да, никто тебя не снимет, но с другой стороны, и ты не сможешь доказать свою правоту, если что-то. Понимаешь, ты где-то чихнул, а люди такие, да он там матом ругался.
0: Клевета начнется, да, хочешь сказать?
1: Вот это все пойдет, и сарафанное радио придет тебя к чему? Что в итоге оказывается, что ты сумасшедший местный. И я поэтому и уехал из города. Мне туда возвращаться нельзя.
0: Илья пишет, ребят, привет. Услышал сообщение от девушки, что уйдет сторожа в монастырь мужской, да, было. Кажется, история циклична. Когда-то, когда не было интернета, написали, а потом сняли Вий. История.
1: Вий.
0: Да, ну похоже.
1: Ну там давненько он написан был, ну ладно.
0: Олесь пишет, на словах Никиты, представьте, нет интернета. Вы у меня пропали, больше так не шутите. Это про нас. Люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. И довольно неплохо, судя по рассказам, моим воспоминаниям. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться. И детей к труду приучу, наконец-то.
1: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант. Может, ты как кораблики, на самом деле, можешь вытащить.
0: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
1: Уточни, что, пожалуйста.
0: Дощечка. Выжигатель,
1: да,
0: все, дощечка.
1: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
0: Красиво.
1: Да, ну горело вообще.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финская компания FineGrid предупредила российских операторов связи, что со следующего года прекратит обслуживание опор ОЭП, на которых размещены линии связи. По данным СМИ, через Финляндию проходит около 70% зарубежного интернет-трафика России. При этом участники рынка отметили, что уже прорабатываются альтернативные маршруты, поэтому серьезных перебоев для российских пользователей не ожидается. СК сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии через телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». По данным следствия, в разных регионах России задержаны десятки молодых людей, которых, как утверждается, украинские спецслужбы склоняли к поджогам и другим преступлениям с помощью угроз, шантажа и психологического давления. После атак беспилотников на свои склады, Wildberries начала искать новые складские помещения в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников, компания рассматривает площади около 100 тысяч квадратных метров и готова арендовать все доступные склады. При этом в России собственники свободных помещений, как утверждается, пока не готовы заключать с Wildberries новые договоры аренды. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозни в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
12: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Данты.
1: Самое время поиграть. Играем сегодня с Анжеликой. Анжелика, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Воронежа.
1: Воронежа.
2: Воронежа.
1: Так, ты зарегистрирована в различных социальных сетях?
2: Да.
1: Угу. А вот скажи, пожалуйста, если не будет интернета, чем будешь заниматься?
2: Книжки читать.
1: Книжки читать неплохо. И еще что-нибудь, может быть? Огород?
2: Путешествовать. Нет, огород не мое.
1: Ну, я тоже как-то.
2: Путешествовать мое.
1: Путешествовать это лучше. Лучше посмотреть на чужие огороды, чем копаться в своем, правильно?
2: Это да.
1: Яблочки там пособирать. Ну, понятно. Анжелик, у нас игра «Секунданты». У тебя будет минута всего. Мы отправим тебя в какую-то историю, локацию, ситуацию. И дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет за минуту взять с собой 5 вещей. Может быть, не только вещей, что тебе пригодится в этой ситуации. Но только минута и только 5. Правила понятны?
2: Понятно, да.
1: Станислав?
3: Мы, ну, раз любишь читать, отправляемся в библиотеку.
1: В библиотеку идем, а буква...
3: Буква «Р».
1: Роман. Буква «Р». Библиотека. Минута начинается прямо сейчас. Анжелика, давай.
2: Ручка.
1: Угу.
3: Ну и достаточно.
2: Ручка, резинка.
3: Итак.
1: Так. Еще что?
2: Ремень.
3: Вообще отлично.
1: Угу.
2: Розетку.
3: Розетка.
2: Ракушку.
1: Ракушку.
3: Ракушка. Мы призадумались. Ракушка. Не, ну так, я насчитал 5.
1: Еще.
2: Талисманчик мой.
1: Ага, хорошо. Так, ракушка-талисманчик.
3: Ракушка-талисманчик.
1: 5 предметов было. Чему есть вопросы, Станислав, у тебя?
3: Ремень. Вот зачем ремень?
1: В библиотеке.
3: Не, серьезно.
2: Ремень. Чтобы это... Для красоты.
3: Для кра...
2: Штаны спадают, вот, для красоты.
1: У тебя есть еще, что противостоять ремню?
3: Да мне
2: радио,
3: даже докопаться.
2: Радио.
1: Вот, конечно.
3: Подождите, а раз в библиотеке не должна быть тишина?
1: Это в читальном зале, а в библиотеке можно и
2: пошуметь. Музыка. Наушники.
3: Согласен.
2: Радио, наушники.
1: Уже не на...
2: Чтобы слушать радио, рекорд.
3: Все, претензии отпали тут же.
1: Анжелика, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты выиграла. Передавай привет кому хочешь.
2: Спасибочки. Спасибочки большое.
1: Приветы будут?
2: Привет, обязательно. Приветы моей доченьке, Дашеньке. Моим подружкам, Татьяне, Олечке. Моему другу Вячеславу Дмитриевичу, доктору, моему любимому. Вот. Ну и всему в спеццентру.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: О погоде в Санкт-Петербурге плюс 20, правда, ощущается как плюс 22. Солнечно, максимальная температура сегодня плюс 24, и лишь вечером она спустится к плюс 20.
1: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
1: Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. 3 танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Продолжаем обсуждать, что бы делали мы все, если бы не было интернета, как бы развлекались. Привет, Себешник! Если не будет интернета, пойду играть в футбол в самую лучшую команду района, и они проиграют. После каждой игры у меня либо сотрясение, а последний раз перелом лодыжки. Не сильно больно, но внимание больше, чем блок вести. Всем бобра, говорит.
1: И он говорит, типа, и это при том, что я еще болельщик.
0: Да, это при том, что я еще на скамейке, я еще на поле не выходил.
1: Я вот тренер.
0: Вот это вы увидите. Да вообще не проблема, пишет Аника. Уже было такое, и не раз займусь генеральной уборкой, поиграю в настолки, встречусь с друзьями, высплюсь. Вот высплюсь, наверное, самое основное, да? Очень много сна забирают в соцсети.
1: Ну, как будто бы, да, перед сном ты, ну, вечером ты в них. Когда днем можно подремать, ты снова в соцсетях.
0: Ты вот только что в них был.
1: В соцсетях?
0: Рассказывал, да, мне.
1: Или во сне?
0: Нет, ты только что... Мы уже общались. Ты только что был в соцсетях?
1: Мы не общались.
0: А, все,
1: я спал.
0: Я понял.
1: Это был не я.
0: Я тебя услышал. Холли Грейл пишет. Доброе утро, Никита и Стас. Я буду отсыпаться, как сегодня. Я проспала, не пошла на работу и сказала, что ухожу в отпуск.

0: Залягу в спячку, как сурок, и мне будет сниться, будто я вместо Ани веду с вами утреннее шоу.
1: А давай. Ани не будет еще неделю, она как раз отдохнет.
0: Голосовые, голосовые записывай, девчат, мобильного приложения рекорда. Все, вот вы и ведете с нами шоу.
1: Я не знаю, насколько это предложение, ну, сработает. Давайте так вот, завтра будет погода. Мы же по нему будем говорить.
0: Так.
1: Просто загуглите погоду в Санкт-Петербурге, пришли голосовое нам.
0: Так, дети наконец выйдут на улицу, будут гулять, начнут как люди. А я дома наконец в тишине побуду, Елена рассказала. Ну вот.
1: Слушай, ну вот если пропадет интернет, мы уже об этом говорили, коуч, как играть во дворе для детей. Представляешь, то есть развить им фантазию. Mm-hmm. То есть, типа, это не палка.
0: Да,
1: это,
0: они сами все придумают. Без это ружье.
1: Думаешь?
0: Значит, конечно, зачем нужны коучи? Нужен просто один острый предмет, коробка с песком и четыре человека. Все.
1: Да, и один из них, который не пожалуется маме, да?
0: Это обязательно условие любого двора.
1: Все, что было во дворе, остается во дворе. Вон за той кучей.
0: Иначе с такими не дружим.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вейкаперы!
6: На рекорде.

0: рекорде. 9.01 у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никита и Стас, мы с тобой, мы продолжаем. Ватафакты в этом часе не пропустите обязательно. BTS, знаешь группу?
1: Да.
0: В общем, те самые, напомню всем, кто выступали в перерыве на финале в чемпионате мира по футболу. Они там пели какую-то композицию.
1: Корейцы.
0: Да, южнокорейская поп-группа, если быть точными.
1: Но в Северной Корее они недолго там пропели.
0: Да, из-за чего сейчас, собственно, хейтят того самого Сашу из Саши Тани. Он там немножечко на них наехал, есть небольшой конфликт, и фанаты BTS объединились, и давай про него мемы.
1: Подожди, как Александр Гайдулян, если я не ошибаюсь, его зовут, он наехал на BTS?
0: Да.
1: Наехал?
0: Ну, он такой, он стал активным в сети и такой решил просто немножечко похейтить.
1: Это все равно, что, Мик Джаггер, Роллинг Стоунс, отстой, ты понял, слышь меня. Так.
0: В общем, вы найдете суть этого конфликта, мы не про это. Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящем в 2027 году церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. Да, из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих социальных сетях. В общем, они и так достаточно популярны по всему миру, да? У нас есть множество фанатов этой группы. И они так и сказали, что мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Грэмми. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе. Они говорят, мы, понятное дело, что мы в азиатской победим.
1: Да.
0: Нам как будто бы вы специально для нас это придумали. Но это между строк, если читать. И говорят, не будем участвовать. Вот сами там и разбирайтесь.
1: Не, но мы же знаем причину, почему они отказываются. Они скоро вообще, ну, начнут очень сильно депрессировать.
0: Пойдем.
1: Нам Саша из Саши Тани сказал, что мы плохие. Мы как можем выступать теперь?
0: Не, ну так пацаны отслужили, по-моему,
1: пришли. Да!
0: Сколько, 5 лет их не было?
1: Пять раз, ну, по-моему,
0: ну, короче, долго, да, очень долго.
1: Они собрались, ушли, вернулись, снова стали популярными, а ему что-то... Но нет.
0: Но в этот момент Саша пилил контент все это время.
1: Надо узнать, в чем причина. Возможно, там не беспочвенные какие-то наезды.
0: Может быть, он хотел быть каким, получается?
1: Шестым.
0: Восьмым
1: из
0: битей.
1: Мини-битейсик. Мини-битейсик. Пельмешка. Нормал.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: 12% взрослых людей на нашей планете не умеют читать и писать вообще. Такая статистика. То есть только приблизительно...
2: А нет 80. Статистики по 8. Странам где-то?
1: По странам я не углублялся так глубоко в этот вопрос. 12%, представляешь? Поэтому ты вот можешь научить кого-то помочь, как минимум.
2: Я?
1: Да.
2: Могу. Наверное, не знаю.
1: Тигры кажутся людям ярко-оранжевыми. Так и есть же, да, на самом деле? Написано в факте. Кажутся. Но их главные жертвы, это олени и кабаны, видят мир иначе. Из-за особенностей дихроматического зрения они почти не различают оранжевые и зеленые оттенки. Поэтому тигр на фоне растительности выглядит для них зеленовато-коричневым и хорошо замаскированным. То есть они практически его вообще не видят, да. Поэтому он так легко добывает себе еду.
2: С эволюцией сделать так, чтобы именно для этих животных тигр невидимый. То есть он захочет деликатес какой-то. Я тебя вижу, что ты там рычишь?
1: Не то, что эволюция, природа просто.
2: Да, такой рычит он там на меня. Ты зеленый, ё-моё, я тебя вижу.
1: А в Король Лев, да, как лев, кабаны, этот, сурикат. Подружились вообще. Да,
2: да, бывает.
1: Брали в детстве
2: жуков. Да. Кстати, можно же тогда проверить. Львенка подбросить Борову и сурикату воспитать.
1: Не увидит его.
2: Почему? А?
1: Просто.
2: Такие где? Мы потеряли ребенка. Я здесь. Алло, воспитатели.
1: Я жду, пока ты еще немножечко поешь, Буров.
2: Да, есть теория, что вот если про животных, что да. Бабуины, обезьянки, воруют да. Львят.
1: Зачем?
2: А они знают, что он вырастет.
1: И будет защищать?
2: И будет их кушать. Нападать. И поэтому они воруют львят.
1: Рафики.
2: Да, и такие. И по-моему, почему? На самом деле в мультике да как было. Рафики выходит на скалу, такую
1: поднимает,
2: поднимает его.
1: Симба,
2: и
1: да.
2: Уже почти хочет бросить его со скалы.
1: Ну нет же.
2: Но Муфаса такой говорит: ты одурел, слышь? У тебя сейчас не только попа станет красной, но и лицо, если так будешь себя вести.
1: Как все в мультиках по-доброму, да, все-таки оформили?
2: Да.
1: Просто поднялся, им показал. Лев дружит с кабаном.
2: Все друг друга. И только львы нападают на львов. Ну и гиены там еще.
1: Еще один фактик. В 1787 году американец Леви Хатчинс, так его звали, создал один из самых первых механических будильников. Но этот будильник был настроен только на 4 утра. И именно в это время изобретатель хотел просыпаться сам. Изменить время звонка было невозможно. Всегда в 4 утра звонил этот будильник. Я представляю, как его недолюбливала его семья.
2: Его и отключить нельзя было вообще никогда.
1: Возможно, Хатчинс спал отдельно от всех.
2: Возможно, он спал одиноким.
0: Рекорд реклама. Аккуратно, мы приближаемся.
3: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
4: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
5: Панорамные участки.
4: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
5: И всего 150 тысяч за сотку.
4: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
5: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
4: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
5: 317-22-23.
6: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене» – отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
7: Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
8: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
9: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летнее бронирование. Введите промокод
10: «Радио Рекорд»
9: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Game Butterfly, Sugar Baby.
1: Классная эта песня.
0: Ну, классная, но она же вечная, по-моему.
1: Так, Crazy Town называется группа.
0: А, спасибо, Станислав.
1: Да. Ну, я знаю, если честно, я знаю у них всего две песни.
0: Я одну, явно, а вторая больше, какая?
1: Toxic она называется.
0: Это Бритни Спирс.
1: Не она... Она вот поэтому с ума и сошла, что вы перепеваете ее.
0: Да?
1: Она услышит это, говорит, она, я так не пела никогда. А из машины скажет... Она с ножами и танцует, потому что вот-вот скроется.
0: Бедняжка. Потому что она ищет нас, тех, кто криво поет ее песни. В общем, друзья, да, мы обсуждаем, что мы делали бы без интернета. Напевали бы песни в караоке, кстати.
1: Почему? Караоке.
0: Собирались бы все дружно, делились своим вокалом. Те, кто умеют и не умеют.
1: Ну, не умеют же.
0: Ну, да.
1: А Мария... Иначе смысл идти в караоке?
0: Ну, и что? А просто поорать. Смысл караоке не в умении петь.
1: Так я про это и говорю. Если ты умеешь петь, зачем идти в караоке?
0: Реально. Выступай тогда, действительно. Делись своим творчеством. В караоке собираются те, кто душу изливают микрофону.
1: Взяли, наехали на людей, которые умеют петь и идут в караоке.
0: А что они приходят и бесят?
1: Представляешь, да, ты сидишь там, кто-то поет, и ты такой, слышь? Пошел отсюда. Здесь поют такие, как я. Только!
0: Марианна пишет, мы обсуждаем, что мы делаем без интернета. Вдруг его отключают. Если бы не было интернета, я бы пошла работать в какую-нибудь местную газету, она рассказывает. План хороший, кстати. Во-первых, их бы наконец начали читать. Во-вторых, надо же как-то компенсировать отсутствие провокационных текстов и соцсетей. Сочинял бы, как обычно, паблики пишут. У людей был бы мягкий переход на жизнь без соцсетей.
1: Представляешь, специальные газеты соцсетей. Создал газету, колонку, вернее, вот как раз типа комментарии к новости какой-то. И вот сегодня кто-то накатал комментарий, он день ждет следующего выпуска.
0: Отправляет
1: чтобы,
0: его, да,
1: да. Чтобы ему пришел ответ. И он такой, ах ты!
0: Не, ну смотря, опять же, какая газета? Спид-инфо, помнишь?
1: Да?
0: Ну это же вообще.
1: И газету тоже помню.
0: Ну что же за человек?
1: Быстрая информация, кстати, по-другому.
0: Такие заголовки были. Сейчас СМИ не могут такие создать в большинстве своем.
1: Ну, раньше умели. А раньше надо было как-то привлекать.
0: Мне кажется, вот раньше были Спид-инфо, вот крутые вот эти ребята. Потом у них взяли на вооружение работу Бургер Кинг. Вот они начали по их схеме.
1: О, это жесткие вообще. Там маркетинговые войны, которые у них идут с Макдональдсом, да? Если не ошибаюсь, это все время
0: со всеми вообще, им все равно.
1: Это жестко.
0: Доброе утро, уикаперы. Пишет Максим нам. Привет, Макс. Если пропадет интернет, то появится соцсеть. Рассказывает, какие. Во дворе. Лавка грамм. Стенограмм. Чтобы фильмы посмотреть, будем искать тех, кто все записывал на флешки и CD-диски. Нужно будет еще CD-диски проигрывать или найти, кстати. Но радиорекорд будем слушать по радиоприемнику. Это точно.
1: Подожди, у тебя забор грамм.
0: Забор
1: там,
0: грамм.
1: Там же все самое...
0: Там одинаковое сообщение будет.
1: Одно слово.
0: И то, которое даже в эфире не прочитать.
1: Три буквы. Но там хотя бы еще и рисунки будут.
0: Можно попрактиковаться.
1: Да. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив спецоперации. По его словам, в этом опросе позиции всех ответственных политических сил совпадают. Основателю «Телеграм» Павлу Дурову накануне предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным ТАСС, следствие считает, что администрация мессенджера не удаляла каналы и ботов, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями. По этой статье максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы. 10 женщин обвинили актера и фронтмена 30 Seconds to Mars Джареда Лето в сексуализированном насилии и неподобающем поведении. Их истории вошли в документальный фильм BBC «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда». Несколько женщин утверждают, что познакомились с артистом, когда были несовершеннолетними, а бывшие участники его команды заявили, что замечали его повышенный интерес к подросткам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Эфире.
1: Продолжаем обсуждать, как будем развлекаться, если интернет отключают вообще. Накидываем идеи, этот чатик сохраняем, скриним, если что-то понравилось. Вот Александра приводит все в порядок, тормошит, говорит: дорогие друзья, вы не понимаете, что когда отключат интернет, вы даже в мобильный банк зайти не сможете. Мы про это говорили в самом начале. Конечно, мы выспимся, нагуляемся, начитаемся книжек, но те комфортные мелочи, с которыми мы привыкли сейчас, они же исчезнут. А бедные люди, которые работают на удаленке, в офис!
2: Ой, правда, это же тебе придется ездить.
1: Поэтому пусть интернет живет дольше, говорит Александра.
2: Ну это же не от нас зависит, мы же фантазируем.
1: Ну, нет. Оправдался, да, решил? Да. Немножечко.
2: Нет, да, конечно, пусть интернет работает, пусть ничего не глушит, пусть там все мессенджеры, которые нам нужны и будут помогать, нам тоже работают. Ну вот нет, если интернет. Ну, с другой стороны, эти не влом и до банкомата сгонять.
1: Влом.
2: В магазинчик своими ножичками.
1: Это тоже влом.
2: Вот ты и провалился в этом, да, эксперименте.
1: Я уже на первом испытании, просто в первый день, конечно.
2: Алло, Никита, стыди. Я плачу. Я еще не могу принести еды.
1: Так, наш слушатель пишет: если не будет интернета, то уйду работать в работу с головой. Работаю кондуктором, кстати, поездки различные. В общественном транспорте то еще развлечение. Каких людей тут только не встретишь, заодно и денег заработаю. Говорит, контент, видимо, каждый день.
2: А, на контенте? Наш, а куда слушатель, ты его выложишь? Интернета нет.
1: Это я добавил уже контент. Он, да? Про контент не писал, конечно.
2: А как может человек-контролер заработать денег лишних?
1: Я думаю, не стоит спрашивать про это, потому что мы не зачитаем это в прямом эфире.
2: Хочешь поехать в мягком кресле? Я нагрел.
1: Кемир пишет: вот вы все про ремонт забыли, что ли? Это ж такое развлекалово. Придумать, нарисовать, замерить, поехать, выбрать, закупить, начать делать. 100 500 раз поссориться с девушкой, 100 501 раз помириться с ней. Романтика, говорит Кемир.
2: Слушайте, мне кажется, у ремонта есть несколько стадий. Первая — это начать ремонт. Ну, конечная стадия — закончить ремонт. Так. Мы до него не доходим. И есть промежуточная. Это когда нормально. Мы с этим можем жить нормально.
1: Мне нравится, как у некоторых начинается ремонт. Все такие: ну все, будем делать вот как нужно. Да, все по уровню выставлять, да, а потом, ну, вроде на глаз ровненько, да, ровненько.
2: Такой, может, жвачки приклеим? Ты как раз же наживал там, ну, давай.
1: Так, друзья, обсуждаем, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Есть такая возможность еще написать нам сообщение в чат мобильного приложения Рекорда, как минимум, и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Слушай, ну я, наверное, расскажу про погоду в Санкт-Петербурге, если ты не против. Все-таки 21 градус, ощущается как 23, солнечно, максимальная температура 24, ожидается небольшая облачность, а вечером будет плюс 20, солнечно. Реклама.
1: Аккуратно, мы приближаемся.
2: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Бартремонт.
3: А материалы?
4: Бартремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Бартремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
5: Через 100 метров поверните
6: за ведром кофе.
7: В пекарнях Цех 85 охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут Бузина, земляника мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
5: Цех 85. Лето большого объема.
8: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Новые каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ты по-любому про чизкейк расскажешь.
2: Ну, конечно же, про чизкейк.
1: День чизкейка сегодня.
2: Да, фактов немного, но первое такое. Итак, первый чизкейк был приготовлен еще в Древней Греции в книге о земледелии, автором которой является Марк Порций Катон, прикинь, старший.
1: Как еще раз, по порции?
2: Марк Порций Катон.
1: Поэтому чизкейк по порциям.
2: По порциям, да, разве. Так вот, был бы описан рецепт пирога, который служит угощением для спортсменов-олимпийцев. Рецептура очень схожа, там же творог, вот эта штука, очень схожа с чизкейком. Поэтому считается, что в Древней Греции, так сказать, сделали прототип. Естественно, то, что мы видим сейчас, это уже другое.
1: У меня вопрос.
2: Так.
1: Почему чизкейк делается из творога, но чиза там нет? Но чизкейк, сырники, то же самое. У меня тоже... Тот же самый вопрос. Сырники не делаются из сыра.
2: А вот я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
2: Что он на самом деле он делается не из творога. Это нас обманывают.
1: Так.
2: Итак, в 1872 году в Америке Уильям Лоуренс был изобретен сливочный сыр. Основным компонентом он и стал потом чизкейком. Он пытался повторить французский десерт. Сейчас правильно, Нешатель называется французский десерт, французский сыр. Он пытался повторить, и в итоге он сделал всем знаменитый сыр Филадельфия, который используется в суши, в остальных разных блюдах. И вот его теперь за основу берут как чизкейк. Добавляют туда всякие...
1: В чизкейках сейчас сыр Филадельфия.
2: Так он и всегда есть. Просто если сравнивать с предыдущим фактом про Грецию, там было лишь отдаленное, что какая-то молочная субстанция. Сыр же как готовится?
1: Субстанция.
2: До нее идет автобус номер 23. Да. Вот, собственно, и благодаря вот этому человечку у нас есть Филадельфия, сливочный сыр, и мы кушаем всякие разные чизкейки.
1: Ну, к сырникам до сих пор вопросы остались.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Аккуратно. Мы приближаемся. Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. УС Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
5: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
6: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
5: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
6: Скорей же зови хранителя земель.
5: Уже звоню. 448-6565.
6: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
5: 448-6565.
7: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летнее бронирование. Введите промокод
8: «Радио Рекорд»
7: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 30 июля.
2: Овны, сегодня у вас не останется времени на душевные терзания за вашего непутевого любимого человека.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто решиться на какое-то очень важное действие.
2: Близнецы, сегодня вы в ответе за вашего любимого человека.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их второй половинке.
2: Львы, если ваш любимый человек действительно близок вам по духу, то он обязательно поддержит все ваши начинания.
1: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба.
2: Весы, сегодня стоит придумать для вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное.
1: Скорпионы, все мы грешные, но с другой стороны, не погрешишь, не покаешься.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, на что вы думаете и как вы чувствуете.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится.
2: Водолеи, сегодня вы и ваш любимый человек несколько впадете в детство.
1: Рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. Давайте-ка исправляйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.
3: Новый трек на рекорде.
4: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян временно отказаться от любых финансовых операций с Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Привет вам, пока лучше не оплачивать подписки, звезды и подарки, поскольку мессенджер, как он утверждает, теоретически могут признать террористической организацией. При этом Свинцов подчеркнул, что это лишь рекомендация до появления официальной позиции регуляторов. Маколей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении в роли Кевина МакАлистера в новой части «Один дома». По данным источников, студия положительно оценила идею актера о взрослом Кивине, который сталкивается с собственным сыном. Детали проекта пока не раскрываются, однако участие Калкина рассматривают как главный способ привлечь зрителей к продолжению культовой франшизы. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним для него стал матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. За сборную Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов, став ее лучшим бомбардиром. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Радио Рекорд представляет Белая снежная королева. Участвуйте в розыгрыше призов с лентой Rich и Burn. С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте Rich или Burn в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть люто горячая новость.
2: Я готов сейчас на ледяной перчатке.
1: Бунт происходит из-за масла, из канализации на Тайване.
2: А, я слышал.
1: Народ буквально кормили этим, реально. Как пишут тайванские СМИ, мы проверили. Местные производители вместе с властями скрывали, что делали масло из канализационных отходов.
2: Все жирное, что сливалось, они оттуда
1: собирали. Да, потом поставляли это в магазины, школы, детсады и так далее. План был надежный, пока об этом не узнали люди. Как только сейчас люди об этом узнали. В общем, есть даже фото и видео подтверждение этому всему в интернете. Но опять же, вы похуи. Мало ли, вдруг это Китай своей яишкой накрутил.
2: Возможно, но такая новость уже, не первый раз эти видосики всплывают.
1: Про Индию я слышал подобное, что в Индии якобы такое, но они это сами одобрили. То, что на Тайване такое происходит, я не знал.
2: В Индии это еще и нормально, это еще и деликатес
1: считается. За сколько бы съел индийскую еду?
2: Не съел бы.
1: За 1000 рублей?
2: Нет.
1: И тебе бы заплатили?
2: Нет, да я...
1: Пять,
2: да, хорошо. Да нет, ты больше потратишь на то, чтобы избавиться от
1: 15 тысяч рублей. Да.
2: Пока нет.
1: 23.
2: Да ты в курсе, что тебе просто сразу паразитов накладывают?
1: 20.
2: Понимаешь, там...
1: 7 тысяч рублей.
2: Ты же присмотри, он берет тарелку и вот так вот ложкой зачерпывает. Гастрит.
1: 31 тысяча рублей тем временем.
2: Или я даю им деньги, или то, что в черном ящике. Слушай, я бы в Индии съел еду, но, наверное, не уличную. Вот эту. Даже если уличную, но, наверное...
1: Мы про уличную. И за 36 тысяч рублей.
2: Я не знаю. Знаешь, вот эти... Я смотрел тоже видосы, где они вот делают эти коктейли, где они вот взрывают эти бутылки. Так это же тоже все из бутылки с мусора промываются.
1: 41 тысяча рублей.
2: Но мне нужно посмотреть расценки хорошего врача,
1: так,
2: который потом...
1: Но в Индии это важно, таковы
2: врач
1: условия.
2: В Индии.
1: Да, врач тоже в Индии будет.
2: Стоп, но в Индии есть и столицы, и хорошие, дорогие кварталы.
1: Если ты до них дойдешь.
2: Скорее всего, долечу на пороховых газах.
0: Твои каперы на рекорде.

0: о погоде в Санкт-Петербурге. На данный момент плюс 22, считается как плюс 24, солнечно. Максимальная температура поднимется до плюс 24. Вечером опустится к плюс 20 без осадков.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Аккуратно. Мы приближаемся.
4: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
5: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
6: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
5: Там что, волшебный лес?
6: Лучше. Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
5: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
7: 317-46-66. 317-46-66.
8: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
9: Барт-ремонт.
8: А материалы?
9: Барт-ремонт.
8: А мебель?
9: Повторяю, Барт-ремонт.
8: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
9: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
8: Ну, да.
9: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
8: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.
5: Лето!

0: Стремись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place», чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
4: «Радио Рекорд»
3: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
5: Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
6: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
5: Просто космос!
6: Звони. 611-25-25.
5: Ага, 611-25-25.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Реклама. Аккуратно, мы приближаемся.
1: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
2: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
3: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гонфлат. 13 карат. Билеты на showgogo.ru. Шоу-го.

0: Три счастливых дня в торговом доме «Вимас» с 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
1: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Насера Аль-Халяифи называют возможным соперником Джани Инфантино на выборах главы FIFA. По данным СМИ, его кандидатуру обсуждают на фоне критики коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise и разногласий между FIFA и рядом футбольных организаций. Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк» — главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
9: Здесь готовят настоящих чемпионов.
8: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
9: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31. Рекорд.

0: Рекорд реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-группа УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.

0: Санкт-Петербург.
1: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12.00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Рекорд.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Бартремонт.
3: А материалы?
4: Бартремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Бартремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Dance
1: Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. Если вы давно собирались выбраться на большое музыкальное событие примерно где-нибудь осенью, то сейчас самое время не откладывать. Ну а все почему? Потому что уже завтра в 18.00 завершится наша акция «Ранние пташки» и стоимость билетов на премьеру новой постановки фестиваля «Трансмиссия» портала от Радио Рекорд станет выше. Так что, если вы планировали идти, лучше успеть сейчас. Билеты уже ждут вас на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. С вами увидимся на главном трансовом событии страны уже 16 октября в Москве и 7 ноября в Петербурге. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от D-Vag «Slow Down». Новинка от Joel Corey «Whisper». Еще одна свежая работа от Бенни Бенасси «Every Single Day». Здесь появится Армин Ван Бюрен с треком «Here in My...»

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
6: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
5: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
6: Скорей же зови хранителя земель.
5: Уже звоню. 448-6565.
6: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
5: 448-6565.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: танец лета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензин за неделю. Показатель снизился с 1,7% до 0,6%, а дизельное топливо перестало дорожать. При этом снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах России. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по российскому номеру телефона. Эта мера вошла в проект нового пакета инициатив по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на griboyedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Три счастливых дня в торговом доме «Вимас» с 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие. Подробности в магазинах.
1: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
2: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
2: Звони. 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25. Record Dance Radio.
3: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Есть новость. Мы же все на работе с вами сидим, и я в том числе, несмотря на то, что моя работа – это кайф, как у вас, не знаю. Итак, зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет, то есть зумеры до 25, 26 – это уже все солидные взрослые люди, что ли. В общем, безработица выросла почти на четверть. Все почему? История стара как мир. Нужны, потому что люди с опытом, те, кто без опыта, их можно заменить и так далее. Все легко и просто. Друзья, ну вот я сейчас вспоминаю, взяли ли меня сразу на работу после того, как я завершила обучение в своем универе, ну, спустя 3 месяца... Я на радио работала уже. Правда, я училась вовсе не на радиоведущую. Друзья, давайте вспомним, какая была ваша самая-самая первая работа. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я все читать буду непременно вслух и про себя тоже буду. Тиесто в этом часе и новинка называется «Эко Сакс Финале». Еще в этом часе диджей Гойя и Джейсон Деруло «Мечта».

0: own Ryzen. В начале часа Али Фарбен и Body Talk. И все это рекорд Dance лета.
1: Рекорд

0: очень трудный период в жизни. Утро.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд реклама. Питер накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
3: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
4: Аккуратно. Мы приближаемся.
5: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
6: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фразой «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра с 18:00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х.
2: Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
1: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
0: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
1: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
2: А вы чего ждете?
1: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
3: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ, в одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
6: Аккуратно. Мы приближаемся.
7: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И вот она, опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
13: Рекорд. Прям с лета.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Новый сезон борьбы за Кубок России. Новые вызовы, энергия трибун и неповторимая атмосфера каждого матча. 5 августа «Зенит» принимает на «Газпром-арене» в Балтику. Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка «Суперкубка России», развлекательная программа и фудкорты. Карта болельщика для посещения матча не требуется. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784 726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Колбасный цех. На рекорде.

Бельгии. Если вам нравится эта музыка, напомню, что я в своем личном телеграм-канале каждую неделю после каждого выпуска выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду!

чувствуете себя счастливыми людьми. Если вам будет не хватать этих ощущений, обязательно к нам возвращайтесь. Мы здесь каждый четверг в 9 вечера на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, я вас всех очень люблю. Будьте счастливы!

все свеженькое, друзья, и специально для вас, конечно, обязательно зацените там наше новое шоу «Час резидента», которое, кстати, уже в следующем часе для вас новый эпизод будет. А также рекорд-клаб-шоу, рекорд-листа из моих шоу, Виолетта Юшкина с итоговым субботним рекорд-пати и еще много-много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Далее же по расписанию, как вы понимаете, новое шоу «Час резидента», мощный гость, легенда. Приоткрыть, что ли, завесу тайны? А нет, лучше поживите немного в интриге. Я, кстати, ведущий этого нового шоу, поэтому с вами не прощаюсь. Однако шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Владимир Фонарев.
1: Салют, семья Рекорда, это Тим Вокс, и у нас пробил час, час резидента. Здесь я приглашаю в гости известных клубных диджеев и артистов, мы с ними разговариваем, а они, в свою очередь, играют свои актуальные сеты, созданные специально для нашего шоу. Сегодня я позвал легенду, это без преувеличения один из тех диджеев, которые стояли у истоков российской электронной сцены. Он играет с конца 80-х, вел культовое радиошоу, продвигал прогрессив, брейкс и транс еще тогда, когда для большинства это были незнакомые слова. Многие нынешние известные диджеи называют его человеком, который повлиял на их музыкальный вкус и карьеру. Встречайте, друзья, Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вов, передай привет нашим слушателям, я очень рад тебя видеть.
2: Привет,

0: Это час резидента на рекорде. В гостях Владимир Фонарев, и он только разогревается. Ну и, собственно говоря, я немного вопросов ему тоже подкидываю. Вов, исходя из моего первого вопроса и твоего сегодняшнего сета, отмечу, что ты даже спустя годы остаешься верен своему стилю, поэтому можешь мне сказать, какой музыкальный принцип ты защищал всю жизнь, хотя мода вокруг менялась десятки раз, а то и сотни?
1: Я всегда защищал музыкальную честность. Играть не то, что сейчас принято, а то, что действительно работает в данный момент и отражает мою личность. В этой последовательности, а также драматургии, энергии, импровизации и контексте рождается настоящее искусство. Мода менялась десятки раз, но ценность хорошо построенного сета никогда не исчезала. Так же, как ценность искренности в музыке, которая остается навсегда.
0: Да, как и навсегда, кстати, останется твой сет для сегодняшнего часа резидента на рекорде. Мы его обязательно выложим в наши соцсети, а наши слушатели, семья, обязательно его оценят по достоинству. Час резидента. Здесь в гостях Владимир Фонарев.

0: Шоу «Час резидента» на рекорде продолжается. В гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, Владимир Фонарев. Вы слушаете его часовой сет. Да, Володь, вот скажи, пожалуйста, поскольку у нас все чаще появляются ребята из разряда «Нажал плей уже диджей», не помню, кстати, кто сказал. Да ладно. Так вот, есть мнение, что хороший диджей не воспитывает вкус публики, а обслуживает ее вкус. Ты с этим согласен?
1: Вкус нельзя навязать, но его можно развивать через эмоции. Когда диджей создает правильную драматургию, люди начинают принимать музыку, которую 5 минут тому назад могли бы и не понять. Поэтому задача диджея – не обслуживать вкус, а открывать новые музыкальные территории, сохраняя доверие танцпола.
0: Хорошо сказал, ну давай честно, да? Уж ты уж не раз доказывал свой статус и вкус музыки, поэтому к тебе-то уж точно безоговорочное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Так вот, друзья, час резидента на рекорде продолжается. Свой часовой сет играет диджей Володя Фонарь. С вашего разрешения, погнали дальше.

0: час резидента на рекорде.
1: Let's make it go. Cool.

0: Под финал сегодняшнего часа резидента хочется сказать огромное спасибо вам, нашей семье, кто все 60 минут практически был с нами. Также спасибо нашему сегодняшнему резиденту Владимиру Фонареву. Это был крутой сет. Володь, лично от себя я желаю тебе успеха и еще большего развития в твоей карьере.
1: Благодарю тем за приглашение и возможность донести свою музыкальную философию, где основным для меня является музыка чувств и музыка движения. Жду новой встречи с нашими радиослушателями на новых мероприятиях радиостанции «Рекорд». До новых встреч!
0: До новых встреч, да-да, и увидимся в эфире и на танцполе, конечно же. Вам же, семья, напомню, что записи сегодняшнего сета и мини-интервью с Владимиром Фонаревым мы скоро выложим в телеграм-канал «Плейлисты рекорда», в группу рекордов ВК и в Макс, ну и ко мне в ТГ-канал Team Vox. Далее же на рекорде встречайте красотку Леди Вакс и ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

Yes, Massive. Это пиратская станция на частоте вещания Радио Рекорд. Мы врываемся с новым стримом прямо из студии. Смотрите нас в группе Радио Рекорд или в каких-то каналах у сегодняшних гостей, которые обитают в студии Рекорда. Yes. Это летний вайб, летнее настроение. И сегодня пиратская станция, в общем-то, завершает свой сезон. Сегодняшний эфир является последним в 25-м, наверное, можно сказать, юбилейном сезоне пиратской станции на Радио Рекорд. Ну что, сегодня, можно сказать, в студии тройка настоящих игроков True Plays с drum and bass сцены. И они будут вращать барабаны и наваливать баска. Разные вибрации нас ожидают, друзья. Сегодня будут представители, тоже можно сказать, разных школ по времени появления, с одной стороны, drum and bass сцены Санкт-Петербурга, столица drum and bass в России. Ну и в целом это как посмотреть. Вот, например, тот музыкант, который уже встал за вертушки, вернее, половинка этого альянса, Capital Dogs. Сам по себе проект возник довольно недавно, в общем-то, в 2021 году. Но каждый музыкант по отдельности из этого коллектива очень давно присутствует на сцене и делает движ на местности и не только. Yes. Прямо сейчас Capital Dogs начинает этот эфир, друзья, и мы начинаем ловить летний отличный вайб. Бум!

Да-да, друзья мои, это пиратская станция, и мы продолжаем эту ночь, в общем-то, тоже огня, можно сказать, вместе с нашей любимой музыкой. Сегодня летний саунд Рекорд Дэнс Лето продолжает дарить прекрасные вибрации. Ну, на самом деле, саунд и вибрации сегодня будут разные, но, безусловно, позитивные. Прямо сейчас, друзья, проект Capital Dogs разрывает по-хорошему ваши колоночки. Мы слушаем диджей-сет от этого проекта. Я думаю, что вам интересно будет взглянуть на трек-лист, равно как и на трек-листы остальных сегодняшних участников. Сегодня, друзья, у нас будет такой альянс музыкантов и диджеев. Выступят люди, которые играют, в общем-то, только как диджеи, и люди, которые являются музыкантами, но и выступают также как диджеи. Yes, yes, yes. Сегодня в студии встречаем, кроме Capital Dogs, диджей Dub Space Lion, проект Intelligent Manners в лице, собственно, музыканта Intelligent Manners. Ну и закончу этот эфир, я представлю вам текущие новиночки в духе пиратской станции. Yes, yes, yes. Бум-бам.

0: Станция.
1: Бум-бам-кабум. Yes. Невероятный, очаровательный летний вайб раздает Capital Dogs прямо сейчас в пиратской станции. Друзья, мы слушаем заключительный выпуск 25-го сезона пиратской станции на Радио Рекорд. После этого мы по традиции уходим на каникулы и в течение ближайшего месяца будем слушать ту музыку, которая звучала в 2026 году в эфирах пиратской станции. Yes. Ну а сегодня очень много гостей в студии. В настоящий момент артист лейбла Life History Recordings, который очень много где выступает, как и в прошлом с момента своего появления, так и сейчас, в настоящее время. Все ближайшие мероприятия, а лето пестрит ими. И надо сказать, что последний месяц готовит нас к новому клубному сезону. Так вот, все ближайшие мероприятия, я думаю, будут посещены так или иначе Capital Dogs. Речь идет и о Polygon Rave, который будет в Санкт-Петербурге. И в частности, о фестивале Vibeland, о котором тоже сегодня будет сказано пару слов, который пройдет в сентябре в Абхазии. И

0: Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Original Badman Sound. Yes, yes, yes. Capital Dogs сделал невероятный вайб этой ночью. И в общем и целом буквально с минуты на минуту уже заканчивает свой сет. Друзья, напомню, что сегодня в эфире очень много гостей, и каждые полчаса, как это, собственно, и водится, когда гости в студии, будут они сменяться. Буквально через минуты после Capital Dogs встанет Dub Space Line, продолжит зажигать эту ночь, потом Intelligent Manners и...

Yes, yes, yes, Massive. Мы находимся на волне спокойствия и благополучия. Под эту прекрасную музыку продолжаем встречать гостей в студии. Прямо сейчас диджей, который, в общем-то, играет сегодня уникальный микс, диджей Dub Space Line, продолжает традиции Санкт-Петербургской драм-н-бейс школы. Ну а уникальность этого микса состоит в том, что в основном 100% своего времени он играет на виниловых пластинках, и сегодня вот специально для пиратской станции составил цифровой миксец, передает нам свои приветы в виде треков, свой прекрасный летний вайб и настроение.

Бум-бам-кабум. Пиратская станция продолжает раздавать отличный вайб на Радио Рекорд, друзья. И прямо сейчас диджей Dub Space Lion из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, довольно долгое время уже, но последнее время точно наводит очень невероятную движуху, в частности, своим комьюнити Taste of Drum and Bass и вечеринками Aftertaste после вкусия. Yes, yes, yes. Всю историю моих сегодняшних гостей, друзья, смотрите, конечно же, на их страницах, в интернетах, в тех самых местах, где вы сможете сейчас это посмотреть. Ну, а этот выпуск, этот стрим можно прямо сейчас смотреть в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну, или в дальнейшем попробовать пересмотреть. Так или иначе, после эфира появится аудиозапись и плейлисты сегодняшних выступлений. Они невероятно интересны. Yes, yes, yes.

0: Record Club. Гвоздь. Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Ну что, друзья, пиратская станция продолжается. Плавно к завершению подходит первый час, и мы продолжаем слушать микс от Dub Space Lion, диджей, который представляет в основном свое творчество в виде виниловых миксов, но сегодня вот собрал специальную подборочку для пиратской станции. Yes, yes, yes. Я также поздравляю его вечеринки Aftertaste, которым сегодня исполняется 5 лет. Друзья, развивайтесь, продолжайте в добрый путь, как говорится, всех благ. Ну а так получается, что пока мои гости не могут оторваться от вертушек и подойти к микрофону, поэтому я все говорю за них. Друзья, сегодня впереди еще много вкусного вайба. Не отключайтесь, это пиратская станция. Смотрите нас в группе Радио Рекорд ВК.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

Да-да, друзья мои, это пиратская станция на частоте вещания «Радио Рекорд». Мы с вами перебрались во второй час. И будем не менее весело и вайбово проводить это время. Для нас начинает свой микс-мастер своего дела Intelligent Manners, представляющий ликвидовую сторону и ликвидовую сцену драм-н-бейса. Этот музыкант известен, в общем-то, далеко за пределами России. Ну и, конечно, в России широко тоже очень. Все гранды, если можно так сказать, драм-н-бейс сцены, по крайней мере, со светлой стороны, с легкой стороны, так или иначе, поддерживали релизы Intelligent Manners. В пиратской станции, конечно же, они игрались не раз. Ну и сейчас очень-очень радостно видеть этого музыканта вживую здесь, за вертушками. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, которая проходит, например, в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Бум!